был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет, там из

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье плюс 16-21.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Йогурт «Альпенленд» 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Хочу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра, не ну а вдруг? Как же где-то

Бьянка, пья мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Запала белопанка, моя хулиганка. Если

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье – плюс 16, 21.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, прежняя решительность может не дать нужного ответа. Остановитесь и дайте себе время, чтобы почувствовать направление. Тельцы, обратите внимание на повседневность. В спешке вы могли упускать что-то, что было у вас под ногами. Близнецы, отстранитесь от происходящего вокруг. Холодный взгляд позволит заметить закономерности там, где раньше был хаос. Раки, отделяйте собственные переживания от того, что пришло извне. Сохраните чистоту внутри. Львы. Обстоятельства словно уберут часть декораций и покажут вам происходящее без прикрас. Покиньте чужой сценарий. Девы. Рутина может заставить вас почувствовать себя словно в душной комнате. Откройтесь новому взгляду. Весы. Перед вами появится зеркало, показывающее не внешность, а последствия ваших решений. Взгляните на свои поступки. Скорпионы. Чье-то молчание может оказаться выразительнее любых объяснений. Не пытайтесь заполнить паузу словами. Стрельцы. Желание свернуть в сторону станет признаком того, что прежняя цель больше не нужна. Разрешите себе спонтанность. Козероги. Одна из старых обязанностей может внезапно показаться тяжелее, чем раньше. Пришло время для нового рывка. Водолеи. Не спешите называть что-то странным. Неожиданное событие может подсветить ситуацию с новой стороны. Рыбы. Ваши чувства могут появляться без особой на то причины. Не пытайтесь найти ответ там, где его нет.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
3: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тип-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: вспомнишь.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье – плюс 16, 21.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Луковичный тюльпан «Нарцисс» «Крокус» в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много тайн.

Челябинске новое обсуждение ветка. Таинственная синяя разметка. И это далеко не маскировка, а обозначение платной парковки. Отлично видно ее даже ночью. Главное, плати и паркуйся как захочешь. По правилам, конечно. Ну как вам обновка? Оцените в приложении.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98. 0+.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
2: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в Конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
3: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
4: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным.

между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье плюс 16-21.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до...

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
3: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
4: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Неофера. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерс-3». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
7: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
2: Хватай вафлю. Иди куролесить.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
3: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
4: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье – плюс 16, 21.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бартнер-стрит». Проектная декларация на «Дом.РФ». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, прежняя решительность может не дать нужного ответа. Остановитесь и дайте себе время, чтобы почувствовать направление. Тельцы, обратите внимание на повседневность. В спешке вы могли упускать что-то, что было у вас под ногами. Близнецы, отстранитесь от происходящего вокруг. Холодный взгляд позволит заметить закономерности там, где раньше был хаос. Раки, отделяйте собственные переживания от того, что пришло извне. Сохраните чистоту внутри. Львы. Обстоятельства словно уберут часть декораций и покажут вам происходящее без прикрас. Покиньте чужой сценарий. Девы. Рутина может заставить вас почувствовать себя словно в душной комнате. Откройтесь новому взгляду. Весы. Перед вами появится зеркало, показывающее не внешность, а последствия ваших решений. Взгляните на свои поступки. Скорпионы. Чье-то молчание может оказаться выразительнее любых объяснений. Не пытайтесь заполнить паузу словами. Стрельцы. Желание свернуть в сторону станет признаком того, что прежняя цель больше не нужна. Разрешите себе спонтанность. Козероги. Одна из старых обязанностей может внезапно показаться тяжелее, чем раньше. Пришло время для нового рывка. Водолеи. Не спешите называть что-то странным. Неожиданное событие может подсветить ситуацию с новой стороны. Рыбы. Ваши чувства могут появляться без особой на то причины. Не пытайтесь найти ответ там, где его нет.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.

0: Cross. Новые кроссоверы Tenet от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet. Цены указаны с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября. В 14:00 встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО ФК «Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: начинается новый сезон.
1: В Челябинске 12 часов.

0: оставив сердце в Москве.
1: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
3: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
4: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать.
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
11: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
12: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
13: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье – плюс 16, 21.
0: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
9: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: хорош. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж. 351-210-50-50.
5: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
6: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
7: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Калавриа. Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники NeoVix. Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника NeoVix, Академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: новости.
1: В Челябинске новое обсуждение ветка. Таинственная синяя разметка. И это далеко не маскировка, а обозначение платной парковки. Отлично видно ее даже ночью. Главное, плати и паркуйся как захочешь. По правилам, конечно. Ну как вам обновка? Оцените в приложении.

0: Пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.

0: Новые кроссоверы Tenet от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet.
1: Ссылка указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье плюс 16-21.
0: Реклама на радио «Континенталь». Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Йогурт Альпенленд 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
5: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и жесты реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
6: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
7: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай за.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Говорят, у ЖК «За Ручейным» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
7: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
8: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнер Стрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
10: Представляешь? Он мой.
11: Ты уверена?
10: Абсолютно.
11: Он сделал предложение?
10: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
11: Что?
10: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
11: А жених?
10: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
12: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
1: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-00-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 14 часов.
1: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

0: Всем привет! В эфире легендарнейший чарт, по моей версии так точно, «Хит конем». Весь ближайший час мы с вами будем слушать только лучшие треки на радио «Континенталь». Как мы их выбирали? Да легко, зашли на сайт radiokon.ru, а вы уже, оказывается, от души там наголосовали. Давайте узнаем, что получилось в итоге. Меня зовут Тимон, погнали!
1: Хит конем!
0: Открывает хит-парад на этой неделе Люся Чеботина. Все никак не может прижиться ее Горгона. Доказательство тому падение на 20-ю строчку.

0: летит конем.
1: Новинки вы любите, я знаю. И место под номером 18 сегодня как раз-таки принимает свежий трек. Я бы даже сказал, проверенный относительно свежий. Та самая песня, которую Акмаль посвятил своей жене, наконец-то залетает в хит конем. Встречаем с должным уважением. Заходи, Акмаль, бери сырную нарезку, а мы пока послушаем твою композицию. А Акмаль, любовная.
2: 18 место.
3: Поди в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Holy Flame за неделю немного пообтесался в чарте и забрался на 16 место. Но аккуратно так, осторожно, бережно. Нежность все-таки.

0: Не получается в последнее время у певицы Зиверт действовать по своему намеченному плану и шагать в нашем чарте на самый верх. Давайте что ли поддержим ее голосами на сайте radiokon.ru. Сделал все, что мог Юль. Зиверт, Эвер и Директорилс. Давай на самый верх.
1: 15 место.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: тех пор, как Лирик покинул Челябинск, вы как будто позабыли, что нужно за него голосовать. Гостеприимство у нас, конечно, было хорошее, а вот с постоянством надо что-то делать. Лирик все на том же 14 месте. Аутентичное.
1: 14 место.
2: Слушай,

0: хотите? Мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
9: В эфире рубрика «Принципы работы Брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
10: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
11: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
13: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру.
14: Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давненько мы с вами не обкашливали новости из мира кей-поп-музыки. А если конкретнее, группу BTS. Порылся я, значит, в интернетах и чего-то не нашел ничего достойного за последнее время. Это что же, RM и Ким Сок Чин не взяли ни одной награды? А Шуга? Шуга, что с ним? Как он вообще? За Джей Хоупа тоже сильно переживаю, если честно. Чимин, Ви и Чонгук мне тоже как родные. Фанаты кей-попа, что с вашими айдолами, как они? Напишите в соцсетях Радио Континенталь. Вдруг вы что-то знаете. BTS.
1: Swim. 13 место.

А вот у наших Ев все шикарно. Они вплотную приблизились к десятке лучших. Ева Власова и Ева Польна. Ева, 11-е место.

На 10-й позиции у нас сегодня самый настоящий привет из 2021-го. Песня «Лампочки» группы Arctic и Asti неожиданно стала вирусной спустя 5 лет и взлетела на первые места чартов. Трек вышел на альбоме Millennium X, когда в группе еще пела Анна Асти. Тогда он остался в тени других хитов, но сейчас, благодаря нашим любимым рилсикам, все изменилось. И так, оказывается, бывает. Arctic и Asti. «Лампочки». 10-е место.

Тенденция «Антизиверт» продолжается. Ну, по крайней мере, в хите «Конем». Еще одна песня Юли теряет ваши голоса. 8-е место. «Зиверт. Газ».

Перед тем, как уйти на короткую рекламу и погоду на радио «Континенталь», предлагаю послушать чувственную композицию о глубокой привязанности, романтической любви и побеге от реальности вдвоем от грузинского музыканта Давита Церетели. Да-да, это тот самый проект «Дати». Плюс две строчки и седьмая ступень. «Take me there».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье – плюс 16, 21.

0: помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: хит конем.
1: Пока Анна Асти хайпует с треком «Лампочки», нынешняя артистка Артика Севиль застряла на одном месте. Вот и думайте, лампочка или бриллиант. Только давайте выбирать все-таки в музыкальном плане, а то как будто бы ответ очевиден. Севиль, бриллиант.
0: Шестое место.

Сейчас блог для тех, кто по каким-то абсолютно неуважительным причинам пропустил первую половину нашего чарта. Вспомним всех участников хита «Конем» до 6-го места. В самом начале звучала Люся Чеботина и ее «Горгона». 20-я строчка. Девятнадцатая позиция сегодня за бай Индии «Хчо и Мотом». Шат.

0: Любовная песня от Акмаля залетела на 18-ю ступень.
1: Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: Ваня Дмитриенко на этой неделе 17-й. Ртуть.
2: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
0: Холли Флейм со своей нежностью.

Лирик по-прежнему 14-й. Аутентичная. Группа BTS делает свой K-pop Swim на 13-й позиции.

0: Ретро-вейв и его хедлайнер Анна Немченко переезжает на 12 этаж.
1: Солидный как Герман Греф, а-ля из-под крана нефть. Хочу с ним в глянцевом танце влюбляться под ретро-вейв.
0: Барабанные палочки в виде 11 места достаются Еве Власовой и Еве Польне. Ева, Ева. Неожиданным образом в десятку врываются Артик и Асти. Лампочки.
1: Слева больше не пали, напиши, если горит, лучше на неделе.
0: Беарвульф падает на 9-ю строчку. Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Феникса.
0: Юля Зиверт на этот раз 8-я. Газ.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Да, Ти забрался на 7-ю ступень. Take me there. Ну и куда же мы без Севиль и ее бриллианта? 6-е место.

Пятерку лучших на свою беду открывают сегодня Tame Impala и Дженни. Беда в том, что исполнители упали со второго призового места. Но пока еще ничего страшного не произошло. Знавали мы камбэки и помощнее. Сайт radiokon.ru вам в помощь.

0: Анна Асти и Дима Билан, так же как и их соседи по чарту Tame Impala и Jenny, лишились медалей на этой неделе. Музыканты выпали за пределы топ-3. С одной стороны печалька, с другой у нас на две трети обновленный пьедестал получается. Скоро все узнаете. А пока слушаем Диму Билана и Анну Асти. Эпилог.
1: Четвертое место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: на радио «Континенталь».
1: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Говорят, в ЖК «За Ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Ваш заказ доставлен.
12: Я ничего не заказывал.
11: Личный парк.
12: Личный парк?
11: Он входит в комплектацию.
12: А он большой?
11: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: После того, как младший из Гаязовых Тимурчик объявил о том, что станет отцом, у группы, похоже, открылось второе дыхание. Их Санта-Лючия забирает бронзу в этом выпуске. Я вам так скажу, снимайте сливки прямо сейчас. Потом эти бессонные ночи, пеленки, распашонки, явно будет не до хитов. Гаязов's Brothers, Санта-Лючия.
1: Третье место.

0: А кто это у нас тут такой уже на втором месте? Да это же рокеры из группы Tempo City. Их дебютный сингл Self Aware продолжает разрывать чарты по всему миру. А чем хит конем хуже? Мы тут тоже, знаете ли, шарим в трендах. Давайте наслаждаться, возможно, будущие победители. Tempo City, Self Aware.
1: Второе место.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации на «Наш.дом.рф». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
2: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Как мне нравится то, что происходит с певицей Айовой в последнее время. Катя переживает вторую хитовую волну в своей карьере и пользуется этим по полной программе. «Если я не твоя невеста, положи на место» на устах у всех младенцев и бабушек у подъезда. Чего уж говорить про зумеров, бумеров и прочих миллениалов. Все кайфуют и голосуют за певицу на сайте radiokon.ru. Первая строчка. Айова, мы.

За сим прощаемся, господа и дамы. Прощаемся также с бабьим летом. Достаем с антресоли кофемашину, ведь совсем скоро прохладными октябрьскими и ноябрьскими вечерами на подоконнике с кружечкой какао в руках мы будем чилить под лучшие хиты на радио «Континенталь». Заходите на сайт radiokon.ru и голосуйте за своих любимых исполнителей. В следующую пятницу продолжим расставлять хиты по их заслуженным местам. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы?

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.

0: Трининос. Новые кроссоверы Теннет от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинос на Свердловском тракте 5М и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и комната.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье плюс 16, 21.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
4: В одном государстве дивном случилось напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, прежняя решительность может не дать нужного ответа. Остановитесь и дайте себе время, чтобы почувствовать направление. Тельцы, обратите внимание на повседневность. В спешке вы могли упускать что-то, что было у вас под ногами. Близнецы, отстранитесь от происходящего вокруг. Холодный взгляд позволит заметить закономерности там, где раньше был хаос. Раки, отделяйте собственные переживания от того, что пришло извне. Сохраните чистоту внутри. Львы, обстоятельства словно уберут часть декораций и покажут вам происходящее без прикрас. Покиньте чужой сценарий. Девы, рутина может заставить вас почувствовать себя словно в душной комнате. Откройтесь новому взгляду. Весы. Перед вами появится зеркало, показывающее не внешность, а последствия ваших решений. Взгляните на свои поступки. Скорпионы. Чье-то молчание может оказаться выразительнее любых объяснений. Не пытайтесь заполнить паузу словами. Стрельцы. Желание свернуть в сторону станет признаком того, что прежняя цель больше не нужна. Разрешите себе спонтанность. Козероги. Одна из старых обязанностей может внезапно показаться тяжелее, чем раньше. Пришло время для нового рывка. Водолеи. Не спешите называть что-то странным. Неожиданное событие может подсветить ситуацию с новой стороны. Рыбы. Ваши чувства могут появляться без особой на то причины. Не пытайтесь найти ответ там, где его нет.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Ваш заказ доставлен.
8: Я ничего не заказывал.
7: Личный парк.
8: Личный парк?
7: Он входит в комплектацию.
8: А он большой?
7: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
9: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
11: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
12: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерстрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
13: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Телефон рекламной службы 72-3903.
3: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

Челябинске 16 часов.

0: «Крутые новости».
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

новости. В Челябинске новое обсуждение ветка. Таинственная синяя разметка. И это далеко не маскировка, а обозначение платной парковки. Отлично видно ее даже ночью. Главное, плати и паркуйся как захочешь. По правилам, конечно. Ну как вам обновка? Оцените в приложении Госпорта.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик АПИ Флай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 15. В Озерске, Снежинске и Садке до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье плюс 16, 21.

0: Таврия.
1: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351 210 50 50.
3: Выгодная новинка в Светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
6: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
7: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
0: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, у ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
0: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.

0: за противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: На кроссовере «Джентур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джентур».
1: Семейный кроссовер «Джентур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.

0: Винос. Новые кроссоверы Теннет от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинос на Свердловском тракте 5М и выберите свой Теннет. С учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в Конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
4: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье – плюс 16, 21.

0: недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Луковичные тюльпаны, нарцисс, крокус в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, прежняя решительность может не дать нужного ответа. Остановитесь и дайте себе время, чтобы почувствовать направление. Тельцы, обратите внимание на повседневность. В спешке вы могли упускать что-то, что было у вас под ногами. Близнецы, отстранитесь от происходящего вокруг. Холодный взгляд позволит заметить закономерности там, где раньше был хаос. Раки, отделяйте собственные переживания от того, что пришло извне. Сохраните чистоту внутри. Львы. Обстоятельства словно уберут часть декораций и покажут вам происходящее без прикрас. Покиньте чужой сценарий. Девы. Рутина может заставить вас почувствовать себя словно в душной комнате. Откройтесь новому взгляду. Весы. Перед вами появится зеркало, показывающее не внешность, а последствия ваших решений. Взгляните на свои поступки. Скорпионы. Чье-то молчание может оказаться выразительнее любых объяснений. Не пытайтесь заполнить паузу словами. Стрельцы. Желание свернуть в сторону станет признаком того, что прежняя цель больше не нужна. Разрешите себе спонтанность. Козероги. Одна из старых обязанностей может внезапно показаться тяжелее, чем раньше. Пришло время для нового рывка. Водолеи. Не спешите называть что-то странным. Неожиданное событие может подсветить ситуацию с новой стороны. Рыбы. Ваши чувства могут появляться без особой на то причины. Не пытайтесь найти ответ там, где его нет.
1: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Ох, девочки, знаете это чувство? Когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Проспал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куралесим на кухне. Чебаркульская птица.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
3: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
4: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем воскресенья плюс 16-21.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
7: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
8: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе сельдь слабосоленая в масле шхуна 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: на радио «Континенталь».
1: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать...
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
6: И в сентябре «Джили» стали еще выгодней. Сильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
5: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
7: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
2: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
3: Да, только девушке-то уже 42 года.
2: Не может быть!
3: Сама сказала, и телефончик оставила.
2: Тебе зачем?
3: Не свой, а клиники профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
2: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
3: 8-351-200-23-23.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.
6: Это кухня

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем воскресенье плюс 16-21.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
2: Тянем?
4: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
0: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Тенес. Новые кроссоверы Тенет от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинос на Свердловском тракте 5М и выберите свой Тенет. Ссылка указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнер Стрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерский». Проектные декларации на «Наш.дом.рф». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
3: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».

0: Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
1: Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до +5 градусов. Днем воскресенье +16, +21.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, прежняя решительность может не дать нужного ответа. Остановитесь и дайте себе время, чтобы почувствовать направление. Тельцы, обратите внимание на повседневность. В спешке вы могли упускать что-то, что было у вас под ногами. Близнецы, отстранитесь от происходящего вокруг. Холодный взгляд позволит заметить закономерности там, где раньше был хаос. Раки, отделяйте собственные переживания от того, что пришло извне. Сохраните чистоту внутри. Львы. Обстоятельства словно уберут часть декораций и покажут вам происходящее без прикрас. Покиньте чужой сценарий. Девы. Рутина может заставить вас почувствовать себя словно в душной комнате. Откройтесь новому взгляду. Весы. Перед вами появится зеркало, показывающее не внешность, а последствия ваших решений. Взгляните на свои поступки. Скорпионы. Чье-то молчание может оказаться выразительнее любых объяснений. Не пытайтесь заполнить паузу словами. Стрельцы. Желание свернуть в сторону станет признаком того, что прежняя цель больше не нужна. Разрешите себе спонтанность. Козероги. Одна из старых обязанностей может внезапно показаться тяжелее, чем раньше. Пришло время для нового рывка. Водолеи. Не спешите называть что-то странным. Неожиданное событие может подсветить ситуацию с новой стороны. Рыбы. Ваши чувства могут появляться без особой на то причины. Не пытайтесь найти ответ там, где его нет.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем воскресенье плюс 16-21.
2: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

мере шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

попали в мои объятия. Нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

Но если вдруг ты уже не горишь в объятиях чужих, а душою со мной, то просто возьми.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

нас не ждут. Велика радость любви, ну а что оставим после? Чувство, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем. Если в прошлом это все,

справедлив, то почему мы по отдельности спим? Почему ты не со мной, а ты с ним? Если мир наш так справедлив,

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.